0: Реклама.
1: Турли толоу санала рывах сопра камлардан чарча дингизма. Мобиль алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хисоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чекирмага эга бўлинг ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 6.

0: Gloria Donald'e reklama.
1: Gelecek sarı yana bir kadem. Uznif aksiyalara endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Bir yigit Sibirda xizmat qilyapti ekan, qattiq sovuqda 40 gradus sovuqda chidolmasdan bir rusakamiz eshigiga kelib taqalatib qoldi. Shunda ochib qarasa, ruparda soldat turganmish. Chetib men uchun soldat desa, u vas progressiya можно, а то я замёрзнут. Заходи, солдат. Вот грессия на здоровье. Вот русский печь деген ekan, o'tirib olib isinib o'tirsa, ikkita yuziga qip-qizil bo'lib qonlar yugurib ketsa, rus akamni so'rab qoldi. Kuda soldat desa, iz Toshkent dedi. A, Toshkent. Город Toshkent. Я там не был, депти. Ну я слышал, депти. Самый красивый город в Средней Азии, депти. Ну как, депти, узбек, тебе, наверное, трудно служить, депти. Все-таки здесь не Ташкент, а Сибирь, не лето, а зима, на улице мороз, буран, пурга, ветер, депти. Ну как здесь, а? Пробабла кое, депти. Уже рус махтабы на Петре едет, аген, пробабла кое, я кайтип кое, мам, ёма, депти. Ну и что зима, депти? Ну и что Сибирь, депти? Только в Сибири зима бывает, что ли, депти? У нас тоже, в Ташкенте тоже зима бывает, депти. Это разве зима, депти? Что я вам кышмы, депти? У нас такой зима бывает в зиме, депти. Утомнан, бутомка сакрепке мушук, депти. Вот это господа, депти. Вот такой у нас зима бывает, депти. Прямо на воздухе замерзет вот эта кошка, депти. Который хотел прыгать на тот квартиру, депти. Ты сказал, ну жили у вас в Ташкенте, такой зима. Да, у нас зима бывает. В зиме, депти, чила бывает, депти. А что такое чила? Чила – это 90-е зима, депти, да, из них 40 дней чила, депти. В чиле, депти, такой мороз бывает, ты не веришь. И таком мороз еще наш узбек свадьба делает, депти. Вот год тому назад мой сосед в чиле прямо свадьба делал, депти. Все гости на улице сидят, ветер, пурга, буран, снег идет. Певец песни поет, а его песня не слышно. А почему, что у вас микрофона нет там, что ли? У нас усилитель, микрофон есть, но у него песня замерзнет. Вот так изо рта песня выходит, замерзает и прямо на землю нотой падает. Ты из Сибиря, Хайрон, ну жели? У вас в Ташкенте такой зима? Да, у нас зима бывает. В зиме чила бывает. Депта. А после чила хила бывает. Депта. А что такое хила? Хила – это хуже чила. Депта. Но после чила. Депта. В хиле, депта. Все хватит. Я никогда не поеду в Ташкент.

0: Реклама. Турли толоу саналаравах сопрагамлардан чарчадингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Узтелекомнинг ягона хисоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20%гача чегирмага эга бўлинг ва барчасини бир зумда иловада тўлаг. Узтелеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 12.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Bir yigit Sibirda xizmat qilib degan qattiq sovuqda 40 grad sovuqni chidolmasdan bir rus akamiz eshigiga taqilatib qoldi. Ochib qarasa, rupora soldat turganmish. Что тебе нужен, солдат? У вас по грессе можно? А то я замерзну. Заходи, солдат. Вот грессе на здоровье. Вот русский пеш деген екен. Отырып алып, ісініп отырса, ikkita yuziga qip-qizil болып, қондар yugurib ketsa, rus akamni so'rab qopti. Откуда солдат? Из Ташкента. А, Ташкент. Город Ташкент. Я там не был, депті. Ну, я слышал, депті. Самый красивый город в Средней Азии, депті. Ну как, депті, Өзбек, тебе, наверное, трудно служить, депті. Все-таки здесь не Ташкент, а Сибирь, не лето, а зима, на улице мороз, буран, пурга, ветер, депті. Ну как, депті, а? Пробаблап кой, депті. Озу рус махтабыны бетерге гетеген, пробаблап кой, я кайтып кой, мам, ёма, депті. Ну и что зима, депті? Ну и что Сибирь, депті? Только в Сибири зима бывает, что ли, депті? У нас тоже, в Ташкенте тоже зима бывает, депті. Это разве зима, депті? Шиам кышмы депті. У нас такой зима бывает в зиме, депті. У томнан, бу томгы сакирепке мушук, депті. Вот это қатып қалады, депті. Вот такой у нас зима бывает, депті. Прямо на воздухе замерзет вот эта кошка, депті. Который хотел прыгать на тот квартиру, депті. Ты сказал, ну жили у вас в Ташкенте такой зима. Да, у нас зима бывает. В зиме, депті, чила бывает, депті. А что такое чила? Чила... Это 90-е зима, да, из них 40 дней чела, да. В челе, да, такой мороз бывает, ты не веришь. И такой мороз еще наш узбек свадьба делает. Да. Вот год тому назад мой сосед в челе прямо свадьба делал. Да. Все гости на улице сидят, ветер, пурга, буран, снег идет. Певец песни поет, а его песня не слышно, да. А почему, что у вас микрофона нет там, что ли? У нас усилитель, микрофон есть, но у него песня замерзнет. Вот так изо рта песня выходит, замерзает, и прямо на землю нотой падает. Ты же сибиряк, Хайрон, ну жели? У вас в Ташкенте такой зима? Да, у нас зима бывает, в зиме чела бывает, а после чела хила бывает. А что такое хила? Хила – это хуже чела. Но после чела. В хиле, все хватит, я никогда не поеду в Ташкент.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq
3: dedi. Bir yigit Sibirda xizmat qilib degan qattiq sovuqda 40 grad sovuqni chidolmasdan bir rus akamiz eshigiga taqalatib qoldi. Shunda ochib qarasa, ro'para soldat turganmish. Chet ben uchun soldat desa, u vas po agressiya можно, а то я замёрзду. Заходи, солдат. Вот грессия на здоровье. Вот русский печь деген ekan, o'tirib olib isinib o'tirsa, ikkita yuziga qip-qizil bo'lib qonlar yugurib ketsa, rus akamni so'rab qoldi. Kuda soldat desa, iz Toshkent dedi. A, Toshkent. Город Toshkent. Я там не был, депти. Ну я слышал, депти. Самый красивый город в Средней Азии, депти. Ну как, депти, Узбек, тебе, наверное, трудно служить, депти. Все-таки здесь не Ташкент, а Сибирь, не лето, а зима, на улице мороз, буран, пурга, ветер, депти. Ну как, депти, пробаблап кое, депти. Уже рус махтабын бетерге, деген, пробаблап кое, кайтып кое, мам, ема, депти. Ну и что зима, депти, ну и что Сибирь, депти. Только в Сибири зима бывает, что ли, депти. У нас тоже, в Ташкенте тоже зима бывает, депти. Это разве зима, депти? Шиам кышмы депті. У нас такой зима бывает в зиме депті. У томнан бу томгы сәкірепке мүшік депті. Ортада қатып қалады депті. Вот такой у нас зима бывает депті. Прямо на воздухе замерзет вот эта кошка депті. Который хотел прыгать на тот квартиру депті. Ты сказал, ну жили у вас в Ташкенте такой зима. Да, у нас зима бывает. В зиме депті чилла бывает депті. А что такое чилла? Чилла. Это 90-е зима, да, из них 40-е чела, да, в челе, да, такой мороз бывает, ты не веришь, и таком мороз еще наши узбеки свадьбу делают. Вот год тому назад мой сосед в челе прямо свадьбу делал. Все гости на улице сидят, ветер, пурга, буран, снег идет, певец песни поет, а его песня не слышно, да. А почему, что у вас микрофона нет там, что ли? У нас усилитель, микрофон есть, но у него песня замерзнет. Вот так изо рта песня выходит, замерзает, и прямо на землю нотой падает. Ты здесь сибиряк, Хайрон, ну жели, у вас в Ташкенте такой зима? Да, у нас зима бывает, в зиме чела бывает, а после чела хила бывает. А что такое хила? Хила – это хуже чела. Но после чела, в хиле, все хватит, я никогда не поеду в Ташкент.

0: Реклама. Турли толоу санала рэвах сопра камлардан чарча дингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хисоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга бўлинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 18.

0: Реклама.
1: Турлитулов Саналаревах Сопрокамлардан чарча дингизма. Мобиль алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Узтелекомнинг ягона хисоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чекирмага эга бўлинг ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Узтелеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.